Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Дача.
1: С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте на

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калидина.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
7: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающая.

0: безопасно.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор «Экстра». Тройной удар. Жукобор «Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет жене Татьяне, сыну Ромашке, сыну Алексею, который сейчас служит в армии в Владикавказе, и дочке Марине. Всем желаю хороших выходных и отличного настроения. Ставлю песню Леонида Агутина. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.

0: каталог на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: от вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
2: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
1: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
3: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», хотим передать привет братьям Лагутиным из Курска. Хотим послушать песню Ирины Аллегровой «Фотография». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Ну что, друзья, начнем это утро. Григорий Лепс, самый лучший день на радио «Дача». Да, безусловно, самый лучший день предпраздничный, когда переполняют идеи, все афиши изучены и все встречи с друзьями оговорены. Сегодня заключительный день первой тройки майских выходных, и, возможно, многим от этого немного грустно. Но чем раньше мы проснемся, тем больше интересных событий нас ждет. Желаю всем доброго утра. Иван Никитин с вами. Это радио «Дача». Скоро продолжим хитом Натальи Гордиенко. Далее послушаем Дмитрия Маликова. А сейчас несколько слов о погоде. Всем привет!
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 3 мая, воскресенье, день подведения итогов и восстановления внутреннего баланса. Девы, козероги и скорпионы смогут трезво оценить происходящие вокруг события. Важно, ваша рациональность поможет справиться с любой возникающей трудностью. Овны, львы и близнецы будут настроены на движение и идеи. Однако не стоит перегружать день активностью, особенно в креативной сфере. Лучше оставить время для отдыха и восстановления. Тельцы, раки и весы сосредоточатся на личной жизни. Возможны важные переговоры с близкими или даже переоценка ценностей в отношениях. Рыбы, водолеи и стрельцы могут получить неожиданные новости и совершить открытия, касающиеся личной жизни. Это хороший момент, чтобы понять, куда двигаться дальше.
1: Гороскоп на радио «Дача».

Такой приятный хит. Анна Семенович на радио «Дача». Начните день с комплиментов, действительно. И будет самый лучший день. Как в той самом, как в том самом хите, в той самой песне, которую мы недавно послушали. Причем долго подбирать эпитеты совсем не обязательно. Достаточно сказать «ты самый лучший» или «ты самая лучшая». И не было никакого соревнования и нигде, и ни с кем. Это просто безусловный факт. А дальше добавим слова «как сильно любим», и объятия станут лучшим завершением комплимента. А лучшая атмосфера для любого

0: «Дельта-профиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: что нам мешает, друзья? Группа Любэ на радио «Дача» нас подталкивает к тому, чтобы нас абсолютно ничего не сдерживало в этот выходной день. Предложений об интересном проведении майских праздников действительно много. От прогулок в парках до открытия личного дачного сезона. С одной стороны, хочется прогуляться в городе, на людей посмотреть и себя показать. С другой, на даче, в кругу родных лиц и милее, и теплее. Выбирайте, что вам по душе. Остался всего один выходной. Обязательно берите с собой любимое радио, потому что хорошо там, где есть радиодача. Скоро вернемся к хитам любимых артистов. Послушаем Наташу Королеву и обязательно узнаем, кому передали привет в музыкальной заявке рубрики «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
1: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанка, Марджанка, где же ты, где?
8: Юлиана

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет моей жене Гуле. Гуле, я тебя люблю, скоро буду, не скучайте. Поставьте еще песню, спасибо, радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Москве 9 часов утра. С вами радио «Дача».

0: Это на рыбалке, друзья, когда только начался клев, рыба прикормлена, и тут зацеп. Ах, как хочется, не хочется, вернее, терять снасть, а сколько сапог было затоплено у берега в погоне добраться до поплывка. Ох, друзья, лето, лето, воспоминания, желания, мечты. Скоро еще вспомним о том, какой сегодня праздник, кроме одного майского дня, который мы проводим сегодня. А перед этим послушаем хит на радио «Дача». На очереди дуэт Дениса Клявера и певицы Жасмин.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: сегодня 3 мая, Всемирный день солнца. Знаете ли вы, что солнечному свету нужно всего около 8 минут, чтобы преодолеть 149,5 миллионов километров и добраться до Земли? А еще благодаря гигантской звезде по имени Солнце на Земле есть жизнь. Давайте ценить ее свет и тепло. С праздником!
1: Праздник каждый день на Радио Дача.

Дима Билан на радио «Дача». Май только начался, поэтому для грусти нет причин. Но в любых непонятных ситуациях делайте радио погромче, и все будет еще лучше. Скучать точно не позволим. Кроме того, счастье по выходным нам добавляет дачный сезон. Он уже давно наступил и должен сопровождаться только хорошей музыкой радио «Дача». Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 и в четверг в 9 утра зрители смогут насладиться хитами для отличного

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Пьер-нарцисс прямо сейчас на радио «Дача». А еще говорят «я в шоколаде». Конечно, не в буквальном смысле, а так мы говорим, когда все хорошо получилось. Когда мы испытываем удачу, комфорт, успех. Вот пример, кстати говоря, сообщений для удачного часа. Всем слушателям радио «Дача». «Не переживай за меня, я в шоколаде». «Новая работа, хорошая зарплата, дружный коллектив». Ну, прекрасно же. Или вот, например, «он всегда в шоколаде». «Куда ни пойдет, везде ему рады и помогают». Тоже прекрасно. И еще одно. «С такими связями он точно в шоколаде. Любые проблемы решаются в два счета». Вот вам, пожалуйста, шоколадное приветствие. Итак, друзья, вернемся к музыке. Прекрасной, замечательной, солнечной. В общем, майской. Все, как мы любим. Итак, дальше Хабиб и одно из поздравлений в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
3: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
16: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
17: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
10: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
7: Радиодача представляет!
2: Как пищу, дешево сказка!
9: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лох-Несс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я звоню из города Саратова. Хочу передать привет своим детям Михаилу, Ирине,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

Таисия Повалий на радио «Дача». Красиво и поэтично описана в песне «Душа», которую можно сравнить с настоящей птицей, легкой и способной преодолевать многие расстояния. Мы наблюдаем историю непростых отношений между людьми и с препятствиями, размышлениями и... Ну и о многом еще другом, друзья. Так что это только не прочитал. Итак, о чем можно точно принять решение как можно скорее? Так это взять телефон в руки, позвонить на радио «Дача», передать привет и заказать песню в программу «Удачный час». Вот это уж точно. Всем желаю удачно дозвониться. Зовут меня Иван Никитин. Всем еще раз привет. Ну и давайте расскажу, что будет дальше. Дальше мы с вами совсем скоро послушаем Алену Петровскую, группу «Карт Блан». Послушаем тот самый хит. Да, друзья, наша рубрика совсем скоро появится. Ну и поговорим о погоде.

0: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Сервелат «Карельский». 109-90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

разбираться в дачных вопросах. Рубрика «Хорошо устроено». Друзья, давайте поговорим об этом. Как ухаживать за растениями? Как собрать больше урожая? Какие материалы нужны? Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику в следующую субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Пока перейдем к душевной музыке, послушаем хит певицы Лолиты, далее Лена Перова. Оставайтесь с нами.

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Лена Перова на радио «Дача», там, где весна. Именно так называется этот хит, который пропитан хорошей майской погодой. Как только сошли снега и, наконец, установилась замечательная майская погода, печали как не бывало. Согласитесь, самое время наслаждаться долгожданным отдыхом и проводить время с близкими людьми. А еще можно передать привет в рубрику «Удачный момент» или программу «Удачный час», которая начнется совсем скоро в 12 часов по московскому времени. Друзья, пока вы думаете, поднимайте телефон, звоните в нашу московскую студию, послушаем хит Авраам Руссо и заявку с приветом в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио «Дача». Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С Green Life на грядке все в порядке.
8: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
9: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку! Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Кисель Реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
16: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
17: Плохая память, головная боль. тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Привет, меня зовут Егор из Москвы. Я хочу передать большой привет всем слушателям и любителям радио «Дача», а также своей любимой теще и всем родственникам в городе Владивосток. Хочу заказать песню Юрия Лоза «Спасибо, радио «Дача».»

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Сергей Лазарев на радио «Дача». Самое сердце хит о том, что лучше пережить боль, чем страдать от молчания. Герой песни признает свою уязвимость, но предлагает сыграть на чистоту. «Карты открыты», — говорит он. «Предлагаю не прятать нужные слова, друзья, и говорить их в эфире радио «Дача» почти уже через полчаса». Разумеется, речь идет о программе «Удачный час». Ну что ж, пока вы пишете свои сообщения, пока вы готовитесь поздравить родных и близких, послушаем совсем скоро хит Стаса Михайлова и группу «Руки вверх». Всем отличного настроения!

0: Рехаук на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рехаук. 277-515.
1: Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
4: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерново 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман. Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

Ирина Аллегрова на радио «Дача». Еще много интересных диалогов, сообщений и мыслей нас с вами ждет в песнях самого душевного радио. Но главное, что хорошую музыкальную атмосферу всегда можно взять с собой, где бы вы ни были сейчас. На даче, дома или на...

0: Реклама.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Окорок свиной без кости. 299,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
3: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
8: Звук поставим на

0: рамках рекламы.
1: Честно о полезном. Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус – это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус «Хозяин-батюшка» – фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
13: Подробности на tixfly.rf.
14: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
15: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Передайте, пожалуйста, привет моей двоюродной сестре Марине Портновой из города Димитровград. И поставьте что-нибудь, пожалуйста, из Димы Маликова. Дорогая Марина, мы тебя любим. Скучаем по тебе и по твоей семье. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Ох, друзья, ну что ж, по-моему, давненько мы с вами не болтали, не обсуждали ваши сообщения и, самое главное, не передавали приветы на всю страну посредством радиодачи. Что ж, приветствую всех. Читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки буду я. Зовут меня Иван Никитин. Всем огромный, пламенный, майский, шашлычный привет. Так, напомню, что поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8-495-995-2555. Сообщение присылайте на номер мессенджера МАКС 8-910-004-49-24 и пишите сообщение в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом. Вот что я уже, друзья, прочитал в мессенджере и в нашей группе «Радиодача». Итак, Федор написал: «Радиодача, передайте, пожалуйста, привет моей супруге Маркеловой Наталье». Ну что ж, Федор, ну комплиментов надо было побольше Наталье, она бы оценила. Дальше, Ксения: «Поздравьте Ольгу Николаевну с днем рождения от внучка Вани. Он желает ей крепкого здоровья, пусть мечты сбудутся. Скоро вернется домой, люблю дорогую бабулечку». Ну вот, замечательно, очень душевно, по-моему. Людмила написала: «Привет всем сотрудникам ЧОП Олимпа, Красногорский, поселок Красногорский. Желаю хорошей смены ваши коллеги с ККЗ». Вот так выговорил. Ну что ж, друзья, давайте тогда перейдем к музыке. Тем более, что музыка заразительная. Вы слышите, звучит она потрясающе. Можно потанцевать, можно обнять друг друга. Но самое главное, друзья, быть вместе. Вместе и обязательно слушать радиодачу.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате «Времена года», Московская область, Ногинский район. Здесь очень прекрасно у нас. Прошу передать песню моему близкому другу Александру Гритчину. Песню «Ани Лурак, забирай рай». Спасибо вам, радио «Дача». Всем самого доброго, успехов, здоровья, настроения, весеннего, летнего уже почти.

Двигаемся дальше, друзья. Причем двигаемся в ритме танца. По-другому и не может быть, потому что все-таки праздничные выходные должны оставаться праздничными, веселыми, легкими и, самое главное, на одной волне с радиодачи. Идем дальше, друзья. Марина написала: «Здравствуйте, Иван». Здравствуйте, Иван. Передайте, пожалуйста, привет моим родным и маме Галине Анатольевне. Передаю на всю страну. Максим написал: «Желаю всем отличного весеннего настроения и пожарить как следует майских вкусных шашлыков». Ой, прям даже захотелось. Только, Максим, пожалуйста, пишите, кому сообщение-то? Ну, хорошо, что вы такой человек, который с широкой душой и на всю страну передаете привет, но все-таки хотелось бы адресно. Так, радиодача. Передаю привет всем дачникам старого оскола Белгородской области. Своей маме Людмиле Николаевне. Она всегда слушает ваше радио. Всем хорошего выходного дня и отличного настроения, пишет Оксана. Ну что ж, друзья, вот такие вот сообщения на данный момент. Пишите побольше, пишите почаще. Все будем читать. Ну, а самое главное, будем обязательно слушать хорошую музыку, под которую можно не только танцевать, друзья, но еще и навевать. Может быть, что-то забыли сказать, может быть, что-то еще стоит добавить. Пишите, пишите, пишите.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Зовут меня Фадеева Наталья. Я из города Уфы. Хочу передать своему мужу большой привет. Сегодня у нас годовщина свадьбы, 25 лет. Муж зовут Фадеев Владимир. Люблю и буду любить тебя всегда. И заказать песню любое. Главное, есть ты у меня. Спасибо, «Радио Дача».

0: золотой час.
1: Ну, согласитесь, золотые слова. Главное, что ты есть у меня. Вот это замечательно. Просто почаще произносите. Друзья, передать привет, поздравить и заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Звоните, запишемся, поздравите. Сообщение на номер мессенджера Макс отправляйте обязательно. 8-910-004-49-24. И сообщение пишите обязательно под нашим праздничным постом. Удачный час в группу ВКонтакте, в комментариях. Так, несколько сообщений. Людмила, добрый день, радиодача. Передаю привет моему любимому мужу Геннадию Ивановичу. Дорогой мой, знай, что я тебя очень сильно люблю и буду любить всегда. Здоровья тебе и долгих лет. Вот, прекрасно, прям до слез. Екатерина, передаю привет своим дочерям Поляковым, Виктории и Евгении, которые сейчас отдыхают на даче. Будьте послушными девчонками, я вас люблю. Мама, всем весеннего настроения. Ох, Екатерина, и вам тоже. Так, Варвара, радиодача, хочу пожелать всем хорошего дня, а также передать привет семье Чуфряковых и Петровых. Передали. Привет Наталье Круговской. Скоро приедем на дачу. Ура! Кричит Анастасия. Ой, поздравляю. Да, передаю привет любимому мужу Евгению и дочке Даше в деревню Семенково Вологодской области. Люблю вас до луны и обратно. Давайте просто до луны, а обратно не надо. Ольга это прислала сообщение. И еще Айгуль. Передаю привет своим любимым деткам Аришке, Радиошке и Аврошке. Я вас очень люблю. Не грустите в этот пасмурный день. Главное, что мы вместе. Скоро приедет папа, наше солнышко. Друзья, совсем скоро вернемся к музыке. Всем здрасте!

0: на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
2: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Александр из города Красноярска. Хочу передать привет своим любимым девчонкам, жене, дочери, сестре. И поставить для них песню «Максим. Нежность». Всех люблю. Спасибо, Радио Дача.
3: Такая

Идем дальше, друзья. Удачный час продолжается. Передать привет и поздравить. Заказать песню можно по номеру 8495-995-2555. Очень много звонков. Да, очень много. Это хорошо. Сообщение на номер мессенджера Макс присылайте 8-910-004-49-24. Вот такой он номер. И сообщение пишите в официальную группу ВКонтакте в комментариях под постом. Итак, читаю. Ксения, привет, Радио Дача. Передаю привет своему любимому мужу Никите, который делает мне грядки. Муж, я люблю тебя, пишет Ксения. Ой, как замечательно. Прям любовь. Любовь есть, друзья. Вот видите, пожалуйста, подтверждение. Андрей написал. Поздравляем с днем рождения, с 16-летием Дашеньку. Желаем ей здоровья, успехов в учебе, удачи в любви, исполнения желаний от тети Наташи, от бабушки Нади, от дедушки Валентина, от братиков Мишеньки и Андрея. Пусть весна подарит тебе море улыбок, тепла и счастья. Любим тебя, наша принцесса. Вау, друзья, ну прям на одном дыхании. Анна, мы работаем. Мир, труд, май всем. Здоровья крепкого и мирного неба. Анна, ну, вы там уж сильно не утруждайтесь. Все-таки выходной день. Радио Дача и все слушатели, весна. Ура! Передаю привет всем жителям. Третий решающий. Друзья, это название поселка. Третий решающий. Ничего себе. Всем хорошего настроения, пишет Светлана Белка. Вот так вот. Иван написал. Передайте привет Виолетте. Пусть урожай на ее грядках будет богатым. Действительно. Так, Светлана написала. Хочу передать привет бригаде НБТ из Суксуна. Желаю вам хорошего настроения и отличного рабочего настроения. Ну что, друзья, перейдем, наверное, к музыке, да, уже? Давайте послушаем для всех лирическую композицию, немножко сбавим обороты, но оставайтесь с нами.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем привет, радио «Дача». Хочу поздравить своего любимого мужа Виталия с днем рождения. Счастья, сил, успехов во всем. Ты лучший. Песня «Игорь Николаев. День рождения». Спасибо, радио «Дача».

Друзья, снова ваши сообщения. Рад читать. Иван Никитин меня зовут. Итак, поехали. Анастасия, здравствуйте, Радио Дача. Передайте привет родственникам из усадьбы Спасская, деревня Миришкина, город Воскресенск. Передаем. Татьяна написала: добрый солнечный яркий день. У нас целыми днями громко на весь участок в эфире любимая Радио Дача. Ну вот же, как прекрасно. И когда Анатолий слышит привет, у него поднимается настроение. Пусть наш привет летит по Волге в соседней деревне Машинцевым, Молодовым, Сусловым и Соловьевым. Отдельное спасибо за ударение, Татьяна. Дальше идем. Екатерина, передайте привет семье Сорокиных из Костромы. Удачной поездки и вкусного шашлыка в эти майские теплые денечки. Ох уж, да, прям даже захотелось. Ольга написала: передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Алексею. Люблю его очень-очень. Вот так вот, как в песне Артики Асти. Так, Иван написал: передаю привет своим родителям Пьянцевым Владимиру и Наталье. Или Пьянцовым, вот так вот, может быть. Нет, Пьянцевым все-таки. Мир, май, труд. Вот так вот, перефразировали. Мы на даче. Дальше. Лидия, большой майский привет, село Покров. Труд и радость. Сажаем огурчики и морковку. Мамочки Лидия и бабуле Нине солнечный привет. Всем хорошего настроения. Дальше идем. Максим, передавайте привет. Передайте привет СНТ «Труд и отдых». Всем хороших трудовых выходных. Ну и Ксения, бабушка Нина и дедушка Павел Андреевы. Шлем вам, внучатый, привет. Желаем всего хорошего, чтобы вы не боялись.

0: сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
10: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Марина. Я из Казани. Хочу передать привет своим родным, близким и поставить песню для любимой мамы Танецкой Галины Анатольевны, песню «Белая».

Итак, друзья, передать привет и поздравить, и заказать песню можно по московскому номеру 84959952555. Звоните. Сообщение на мессенджер Макс. Пишите 8-910-004-49-24. Вот так он называется. И сообщение в официальную группу ВКонтакте тоже принимаем. Пишите в комментариях под постом «Удачный час». Итак, добрый день, радиодача. Просим вас поздравить наших соседей Игнатьевых, Елену и Александра с открытием дачного сезона. Всем хороших выходных и отличной погоды. Надежда, деревня Пекша. Или Пекша, наверное, Пекша. Дальше поздравляю мужа Илью с майскими праздниками. Жена Елена. Желаю вам уже увидеться поскорей. Так, Елена Алена написала. Поздравляем с днем рождения нашего любимого мужа и папу Юрия Чибисова. Желаем ему успехов на службе, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Прекрасно. Сообщение от Валентинки. Большой привет всему городу Кирову, особенно моей дорогой и любимой доченьке Дашуне. Передали. Татьяна из Москвы написала огромный привет сыну Руслану, мужу Рашиту. Желаю солнечного настроения, удачи и радости. Я люблю вас, написала Татьяна. Вы лучшие, пусть у вас будет дача. Ой, как хорошо. Действительно, пусть.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню Родион Газманов «Парами» для моей жены Орлова Полина. Желаю здоровья, терпения, солнечных дней. Спасибо, радио «Дача». Смотрю.

0: час.
1: Друзья, как много сообщений, как приятно, как хорошо. Так, сейчас у нас подпись ЛА. Что это значит, я не знаю, но тот, кому сообщение, наверное, понимает. Добрый день, радиодача. Пожалуйста, поздравьте нашего сына Макарова Валентина с днем рождения. Мы очень любим тебя, сыночек. Поздравляем, Макар, с днем рождения. Надежда из города Батайска. Хочу поздравить мою любимую доченьку Ярославу с днем рождения и пожелать ей любви, здоровья, счастья и мира. Так, отлично. Константин прислал сообщение. Передаю привет своей маме Оле и папе Косте. Желаю счастья, здоровья и много денег. Вот так вот. Взрослое пожелание. Катя написала. Передайте привет Дарье, Анюте, Джамалу. Всем вкусного горячего шашлыка. Ой, как хорошо отдыхает с вам. Валерия написала. Передайте, пожалуйста, привет маме Вере, сестренке Нике и бабушке Любе. Еще, друзья, одно сообщение успею прочитать. Людмила написала. Передаю привет мужу Виталичке. Пусть ему дачные хлопоты будут легкими. Я тебя очень люблю, твоя Людочка. Ну вот, замечательно, друзья. Что ж, на этом программа «Удачный час» не завершена. Она продолжается. Еще послушаем, кому передали привет и песню. Ну а прямо сейчас, друзья, готовимся уже к следующему часу. Зовут меня Иван Никитин. Увидимся, услышимся. Всем огромный привет, хороших шашлыков и, самое главное, самого лучшего времяпрепровождения в компании «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
12: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
13: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Подробности на tixfly.rf.
15: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
18: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
19: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
20: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
21: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
22: Желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
23: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
24: С Гринлайф на грядке все в порядке.
25: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Гринлайф. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Гринлайф в магазинах города.
26: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
27: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
28: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
29: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
30: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
29: Михаил Шуфутинский.
31: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
30: Юлиана Караулова.
29: Отпетые мошенники.
32: Люби меня, люби.
29: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
30: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
29: Категория 12+. Радиодача представляет.
33: Что там у нас с крышей?
34: Отъехала!
35: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
29: Удачный час.
36: Здравствуйте, любимые Радио Дача. Меня зовут Светлана Ларионова, я из Орехово-Зуево. Я хочу передать привет и огромное поздравление своей любимой подружке Неле Локтевой, которая тоже из Орехово-Зуево.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня. С вами на Радио Дача Николай Басков.
3: Ура!

0: Ох, друзья, не хочется прерывать. Группа «Челси» на радио «Дача». Приятные слова повышают нашу самооценку. Что тут скажешь? Это так и есть. Повышают уверенность, помогают почувствовать себя ценным и даже мотивируют на успех. А еще эмоциональная поддержка выводит из состояния грусти, снижает тревогу, дарит заряд позитива. И особенно это важно в трудные периоды жизни. Вот так-то. В общем, одни плюсы от комплиментов. Поговорим о многом дальше на радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем желаю отличного майского выходного. Далее и совсем скоро послушаем Катю Лель и исполнителя Цой. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Сыр «Голландский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 699,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
6: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
7: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: Друзья, Марина Федункив прямо сейчас на Радио Дача. Крутых новостей на Радио Дача всегда много. Во-первых, это фестиваль «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лиф-арене. Масштабный, масштабнейший, я бы сказал, праздник, который состоится в этом году в Москве. А уже сейчас по выходным счастье добавляет еще и нам дачный сезон, который всегда поддерживает Радио Дача. Так, а кроме этого, друзья, еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В это воскресенье в 9:30 утра можно было посмотреть, и в четверг, кстати говоря, те, кто не успел, сегодня в четверг могут в 9 утра также увидеть все, что приготовила Радио Дача. Зрители смогут насладиться хитами для отличного отдыха, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы категории 16+. Вот, в общем-то, и пока все, наверное, хватит. Давайте вернемся к музыке и совсем скоро послушаем Алену Ланскую и Владимира Маркина.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших

0: Татьяна Буланова, «Ясный мой свет» на радио «Дача». Лучезарный хит. Как все-таки хорошо, что певица сменила имидж. Ну, правда же? Лучезарные хиты, яркие образы и песни, которые поют все. От сольных концертов до всевозможных вечеринок. Но начиная именно с этой песни, мы увидели Татьяну Буланову как зажигательного исполнителя, чему и рады каждый раз при прослушивании. Что ж, друзья, скоро вернемся к душевной музыке «Радио Дача». А на очереди хит Ирины Круг. Ну и узнаем, кому достался музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
12: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
13: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Вам звонит Николай. Передайте, пожалуйста, для Тамары песню «Если был я султан». Я хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы была счастливой. Спасибо.

Сия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Тепло.

0: Два часа дня вы слушаете «Радио Дача».
1: Радио Дача. Видишь, ко мне ты сгораешь.

Елена Дубцова. Всем влюбленным посвящается. Именно так можно сказать или мысленно подумать под эту песню. Красивый хит, вдохновленный чувствами и романтикой, прямо сейчас на радио «Дача». Всех приветствую, с вами Иван Никитин. Желаю провести вторую половину дня так же хорошо, как первую, или даже лучше. Предлагаю продолжить оставаться в комфортной атмосфере любимого радио. Скоро послушаем хит Евгения Григорьева, далее группа «Любэ». В общем, все самое лучшее и только для вас. Именно так можно и сказать.

0: стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
1: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в «Кров-40». Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Тамара Кутидзе, «Только любовь». Рассуждение о любви – дело сердечное. И чем сердце больше, тем больше в нем найдется место для любви. А еще говорят, что человек хороший всегда притягивает хорошее. И мы сейчас не о том, что хорошим девочкам нравятся хулиганы, а хорошим мальчикам – оторвы. Мы исключительно о добрых семейных ценностях. И, ну, о любви, конечно. Друзья, совсем скоро вернемся к музыке. Мы без нее не можем жить, уверен, вы тоже. Скоро послушаем группу «На-на» и хит Филиппа Киркорова.
1: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Скумбрия свежемороженая. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Иракли на радио «Дача». Совершенно не хочется помнить, что первые майские выходные заканчиваются. Остановиться после трехдневного беззаботного отдыха невозможно. Ну, согласитесь. Для тех, кто много работает, 1, 2, 3 мая – это вообще настоящий отпуск. Впрочем, середина дня, отдых продолжается, поэтому всем желаю только самого лучшего в компании «Радио Дача». Далее послушаем группу «Республика» и узнаем, кому достался музыкальный привет в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и Гинкго Билоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Радиодача представляет.
10: Как пищуте, челокнесте!
11: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». В кино с 7 мая. 6+.
12: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Григорий Лепс.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Пензенской области, Тамалинского района. Меня зовут Анатолий. Хотелось бы Тамалинскому району пожелать хорошего настроения, здоровья. Хотелось бы поставить песню группы «Мираж. Новый герой». И спасибо, радио «Дача».

Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

Дмитриенко, «Не представляешь». Хит 2024 года. Два юноши, Ваня Дмитриенко и Никита Беляков, поочередно признаются девушке по имени Анна Белякова в любви. Девушка отвечает каждому, а затем повторяет схожие по смыслу строки. Друзья, в эфире программа «Песня года». Мы говорим о различных событиях, которые произошли в тот или иной год и, конечно же, связаны с песней, которая звучит прямо сейчас. Ну что ж, еще в 2024 году прошло первое в мире масштабное соревнование, где классический спорт сочетается с его цифровыми аналогами. Видеоиграми и симуляторами называлось соревнование «Игры будущего», а местом проведения стал город Казань для 2000 спортсменов. Разумеется, год богат и на другие события, которые можно перечислять еще очень и очень долго. Поговорим о них совсем скоро, но сначала послушаем известный хит группы «Иванушки Интернешнл», далее «Григорий Лепс».

0: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
1: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Татьяна Овсиенко на радио «Дача». «Давай оставим все как есть». Именно так называется хит 1995 года. Композиция стала одним из ключевых треков в карьере звезды и до сих пор остается узнаваемой, за что мы, конечно же, ее любим и ценим. Продолжаем программу «Песня года», друзья, посвященную легендарному фестивалю 1971 года. Именно тогда он взял свое начало. Что ж, еще в этот 1995 год произошло множество интересных событий. Вот, например, появление группы «Иванушки Интернешнл», которая быстро стала популярной. Группа стала одной из ключевых, между прочим, поп-групп 90-х, сумев затмить многих других исполнителей. Но звезд радиодача затмить невозможно, поэтому через некоторую паузу мы к ним и вернемся. Послушаем группу «Золотое кольцо» и певицу «Слава».

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
2: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Нужны ворота, которые прослужат долго.
8: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
7: А с забором помогут?
8: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Александр Буйнов, «Горький мед», хит 2003 года. Что ж, «Горький мед» — метафора чувства, которое испытывает герой песни о неразделенной любви к счастью в реальной жизни. У артиста все намного лучше, чем в песне. Он женат, а брак основывается на взаимном развитии и общих интересах с супругой. По-моему, замечательно. А еще в 2003 году свое 300-летие отметили жители города Санкт-Петербурга. Празднование включало более 2500 развлекательных и познавательных мероприятий. А на Красной площади тем временем в Москве состоялся 3-часовой концерт Пола Маккартни, который собрал около 25 тысяч поклонников. И, кстати, тоже весной, тоже в мае. Друзья, на этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Далее встречайте замечательного во всех смыслах моего коллегу Сергея Черноусова. Через короткую паузу нас с вами еще ожидает хит 2014 года певицы Алсу и музыкальный подарок одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
12: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс. Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
16: Радио «Дача» представляет.
17: Песня года 2014.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Игоря Михалева с днем рождения. Игорек, с днем рождения тебя, дорогой. Пусть все твои дороги будут вести к удаче. В качестве подарка хочу для тебя поставить песню Агутина «Две дороги, две судьбы». Хорошо там, где

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

самый нежный, самый родной. Когда отношения между влюбленными кажутся слишком идеальными, то каждый невольно начинает сомневаться в их искренности. Ведь как же без споров, страсти и каких-то неудобных ситуаций? Поэтому любовный союз можно считать вполне здоровым и гармоничным, даже тогда, когда партнеры проявляют свои чувства не самым романтичным образом, но точно искренне и любя. И рубрика «Удачный момент» в финале часа тому подтверждение. Звоните к нам в студию и порадуйте свою вторую половину в нашем эфире. От нас через короткую паузу песни Варвары, Ирины Аллегровой, Николая Баскова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».

0: каталог на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Окорочок охлажденный. 1 килограмм. 229,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
3: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
6: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
7: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

Сейчас он в завершении выходных. Многих также ожидает путь в сторону дома. 3 дня пролетели, и пора вспомнить о том, что завтра понедельник. Но в нашей истории есть положительный исход событий. Наступающая рабочая неделя пролетит, и затем снова 3 выходных дня. Но не станем забегать так далеко. Наслаждаемся тем, что окружает нас здесь и сейчас. А с нами пока что еще прекрасный теплый вечер, который уже скоро дополнят песни Алисы Фрейндлих, Аллы Рид, Ромы Жукова и других любимых артистов радиоудачи. Дождемся их.

0: отказался от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: о ком-то или для кого-то так трогательно и точно исполнила эту замечательную песню Алиса Фрейндлих на радио «Дача». И нашим героем в финале любого часа может стать уже конкретный и определенный человек. Кто-то из ваших друзей, родных или близких. Продолжайте звонить к нам в студию, передавайте приветы в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А еще через короткую паузу послушаем хиты Валерии, группы «Градусы», «Непара» и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
12: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.

0: кушаем, выпиваем.
1: Натуральненько.
2: Кисель для Ави, желудок поблагодарит.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что?
3: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Я звоню из города Волгограда. Меня зовут Лилия Леонидовна. Я бы хотела услышать песню Лилии. Даю привет моей подружке Светы. Желаю ей счастья, здоровья и всего-всего хорошего. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
2: Лад не является лекарственным средством.

Сейчас весной нам солнца нужно еще больше, летом как-то на это особо не обращаешь внимания, тепло и ладно. А вот когда за окном пасмурная погода или дождь, все, верните солнце. И это я еще не говорю о том, что в отдельных регионах страны еще пару дней назад был небольшой, но все же снег. Но верим, что в ближайшее время ситуация с погодой нормализуется у всех, и все мы вновь насладимся теплой весной. А пока что предлагаю согреваться яркими хитами нашего эфира. На очереди песни Татьяны Куртуковой, Светланы Лазаревой, Авраама Руссо и Рады Рай и других любимых артистов радио «Дача».

0: Экологи и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
1: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
2: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рехау».
4: 277-515.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Торт домашний, весовой, 100 граммов, 69,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

классных песен проводим этот вечер на Радио Дача. С нами воскресенье, выходные пока что еще продолжаются, как и в целом весна. Многие дачники сейчас на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон будем помогать разбираться во всех тонкостях работы, на участке и не только. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делятся Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В следующие выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Сергея Трофимова, Льва Лещенко и Алены Свиридовой, Дениса Клявера и многие другие.

0: нужны ворота, которые прослужат долго.
1: Обратись в Кроссор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
0: А с забором помогут?
1: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кроссор.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
8: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
9: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: пришла, на календаре 3 мая. Но вот если смотреть на нашу погоду, то не всегда можно четко определить, какое сейчас время года. Где-то действительно, ну прям даже жарковато местами, а вот в других регионах около 2-3 градусов тепла. И это в середине дня. У нас сейчас с вами в самом разгаре вечер воскресенья, в столице 17:50, а значит, в следующем часе нас ожидает программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Удачи ВКонтакте», а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Обязательно прочитаем, ну и послушаем ваши любимые хиты.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Радиодача представляет.
10: Что там у нас с крышей?
11: Отъехала!
12: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой. «Я люблю тебя до луны». А вам, радио «Дача», большое спасибо.
3: Я

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Дача». Удача. Удачный час.
6: Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты. Ну а также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте или отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ирина от лица всей семьи и друзей поздравляет с днем рождения Демина Антона. Желает ему крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и теплом. Крепко его обнимают, целуют и дарят песню группы «Добро» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, уважаемая радио «Дача». Я хочу передать привет своей доченьке Анюточке и зятю любимому. Зятю зовут Сергей. Желаю вам, мои дорогие детки, в такой любви пламенной, искренней, чистой, как вот была у вас до сегодняшнего дня, до конца жизни. Любите, уважайте, цените друг друга. Я рада, что у вас все хорошо. Дарю вам песню Таисии Повалий. С уважением, к радио «Дача», Нина Семенова.

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Привет адресован Ольге. Она сейчас готовит ужин, моет посуду и слушает радио «Дача». Злата шлет привет своему папе Леше и своей маме Оле, а также желает им удачи и здоровья. В следующем сообщении привет любимому мужу Евгению от Светланы. Желает всем солнечного дня и хорошего настроения. Привет в поселок Озерецкий. Подружки Пермяков Евгеши и ее супругу Сергею отдыхали на даче, жарили пироги, шашлыки. Спасибо за проведенное время. Люблю вас от Кисляковой Екатерины. И Михаил поздравляет с днем рождения свою жену, любимую Маслову Ульяну. Желает только всего самого наилучшего. Пусть каждый день дарит положительные эмоции. Здоровье никогда не подводит. Купюры из кошелька не исчезают, а только прибывают. Очень любит и дарит песню Мити Фомина в эфире «Радио Дача».

0: Военный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемая «Радиодача». Меня зовут Марина Шибун. Я звоню из города Архангельск. Прошу передать песню Державина «Чужая свадьба». Всем слушателям здоровья, хорошей трудовой недели. Всех благ. Спасибо, «Радио».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Оля. Я звоню из Иваново. Я хочу передать привет своим родителям и своим подругам и всем друзьям. Хочу пожелать здоровья, счастья и любви. И хочу заказать песню «Ани Лорак». Спасибо.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радио Дачи ВКонтакте» или отправляете в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Евгений передает привет Максиму Максимычу из СНТ «Руслан-2». Отдыхаю сейчас, поедая шашлык. Пишет нам Ирина Витюгова, город Блохна, Нижегородской области. Поздравляет себя с днем рождения и передает привет мужу Андрею и детям Андрею и Анечке. Очень любит вас. Сергей шлет привет своей любимой жене Катюше и любимым сыновьям Олегу и Саше. И Анастасия Щелкова передает привет мужу Александру и дочерям Наталье и Дарье, с которыми возвращаются домой. Всем желают легкой наступающей недели.

0: каток на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин Тиски открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования Тиски. Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания Тиски. Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
2: Секиотовская, 5. ТЦ Клевер.
3: Компания Вилси поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юля. Хочу передать огромный привет своему мужу Филиппу, сыночку Кирюше, другу Максу. И пожелать всем отличного настроения, хорошей погоды и побольше поводов для радости. И хотелось бы послушать песню Настасьи Самбурской. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет летит мужу Сергею, который готовит уху, и сыночку Роме. Марина, город Демидов, всем шлет большой теплый привет. От всей души поздравляет Наталью с красивой датой, с днем рождения, 45 лет. Время рассвета и время, когда ты точно знаешь цену счастью и умеешь его создавать. Желает крепкого здоровья, счастья, любви. Отмечаем в СНТ «Дружба-2» эту классную дату, написала Елена. От Марины сообщение, а мы отдыхаем в классной компании депо «Раменская рулит». И с днем рождения поздравляют Жукову Светлану. Сообщение от Николая, он желает ей ярких событий, приятных сюрпризов, незабываемых минут и удивительных мгновений. Всем привет, и для именинницы песня Валерия Сюткина в эфире «Радио Дача». У твоей

0: конечно же, вы.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Константин. Хотел бы передать привет своей подруге Даше Селиверстовой. Пожелать ей отличной рабочей недели и, конечно же, успехов в танцах. Также хочу передать большой-большой привет всем слушателям Радио Дача и поставить песню «Тесса Строич» Полины Пух. Спасибо большое, Радио Дача. Звезды огонь.

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Марина передает привет своему мужу Ивану Зубову. Пусть не грустит, очень его любят. Привет своей единственной женщине Светлане. Она опять готовит борщ, значит, завтра на работу. Написал любящий муж Александр. Татьяна и Евгений Сенина из Франции сейчас проводят свой отпуск на Сардинии. Хотел сказать своим самым любимым друзьям Светлане, Дмитрию, Алексею и Елене из Москвы, что очень скучают и ждут следующего совместного отпуска вместе. Всем огромный привет, кто знает. И Мария поздравляет своего мужа Александра Калачева с 55-летием. Ты моя сила, радость, крепкого здоровья, мужской удачи, чтобы каждый новый день приносил только хорошее. И любящая жена Мария.

0: думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
1: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
2: Нужны ворота, которые прослужат долго.
3: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
2: А с забором помогут?
3: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

девушка и хочу заказать песню «Крестики-нолики» для своего любимого сынишки Шалимова Алексея Алексеевича. Желаю здоровья, конечно, и чтобы рос большим и сильным. А вам радиоудача огромная!

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Елена передает огромный привет из Ярославля своему любимому мужу Дмитрию, также маме и детям. Наталья шлет привет из Оренбургской области своей семье, мужу Юрию Антипову, доченьке Леночке, сыночку Артему и Владу, а также своим друзьям Татьяне и Михаилу, которые сейчас сидят рядом. От Людмилы огромный привет своему мужу Чикову Владимиру и сыновьям Владику и Ванечке. Иван поздравляет с днем рождения Юлю из Санкт-Петербурга. Желает в этот прекрасный день только всего самого светлого, доброго, радостного. Пусть все задуманное свершится и исполнится. Для Юли песня Вани Дмитриенко в эфире «Радио Дача».
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я звоню вам с Дальнего Востока. Хочу передать привет своей сестре Ксении и пожелать хорошей рабочей недели. Ставлю для Ксюши ее любимую песню Кая Метова. Хорошо, там, где есть Радио Дача.

0: Удачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Привет, доченьки Анюточки, которая сегодня уехала в летний лагерь. Доченька, мы тебя очень сильно любим и уже скучаем. Написали мама, папа и братик Лёвка. Мария передает привет своему любимому мужу Денису Алферову. Спасибо ему за такие шикарные выходные. Поздравляет Строкину Анютку с прошедшим днем рождения. Желает ей крепкого здоровья. Поздравляет ее сестра. И огромный привет семье Мазур. Привет и поздравления с днем рождения. Адресовано Светлане Николаевне и Артему Игоревичу. Огромного вам счастья и крепкого здоровья. Все, к другим сообщениям мы вернемся уже завтра. Ну а сегодня на радиодаче по-прежнему ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов. Не прощаюсь. Вернусь в следующем часе.
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.

0: принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является рекомендацией.

0: кушаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель для Ави, желудок
1: поблагодарит. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: информация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Время на даче быстро пролетает. Чтобы не терять его при боли и спазме, держи под рукой Револгин. Револгин поможет справиться с болью и освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Егор. Передаю всем привет из Новосибирска. Хочу поставить шпильков каблучок «Лолита» для своей мамы, которую зовут Даша. Спасибо, то, что ты меня родила. Я очень тебя благодарен. А вам, радио «Дача», спасибо за настроение.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Я звоню с Лобни. Хотела бы передать привет самому любимому, дорогому мужу Попкову Александру Евгеньевичу. Желаю, чтобы он оставался таким же хорошим, милым и дорогим мужем и хорошим папой. И прошу для него поставить веселую песню в исполнении группы «Чай вдвоем». Спасибо, радио «Дача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосад для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
4: Мукосад мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукосад тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосад мазь.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

ничто так не помогает почувствовать атмосферу города, как его общественный транспорт. Это особенно актуально во время поездок, когда, приехав в другую страну или город, ты стремишься глубже понять и ощутить колорит нового места. Да, можно посещать рестораны, музеи, гулять по паркам, а можно спуститься в метро или сесть в местный городской автобус, маршрутку, и все. Как будто свой среди чужих. Мы также с вами следуем дальше и уже скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Ольги Бузовой, Николая Баскова и многие другие. Всем желаем удачного вечера в компании «Радио Дача».

0: на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

летний яркий хит Артура Пирожкова в эфире «Радио Дача». В прошлом году, ну, практически все лето возглавлял наш музыкальный чарт. И сейчас нам приятно вспомнить жаркий сезон. Конечно, не всегда хватает той теплой погоды, но зато хватает приятных поводов дозвониться к нам в студию и поздравить своих близких, родных в рубрике «Удачный момент». В финале часа мы узнаем, кому адресованы теплые пожелания и любимый хит. Ну и через пару минут мы также послушаем не менее желанные песни «Елки», группа «Веселые ребята», Александра Малинина и многие другие.

0: весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Туда можно и в Прованс, и в любое другое место на земле, лишь бы не работать. В разгар рабочей недели у многих из нас возникают похожие мысли. Ну, кроме той части слушателей, кто наслаждается своим отпуском. И ленты в соцсетях по будням сложно смотреть, когда ты торопишься в офис, а там они на пляже, счастливые, загорелые. Так и напрашивается фраза из мема «А я когда поеду в Египет?». Ну, у нас пока что выходные, и мы с вами едем дальше. Уже скоро послушаем хиты Филиппа Киркорова, Ирины Круг, группы Hi-Fi и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы

0: момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Реклама.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
6: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Подробности на tixfli.rf.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Радиодача представляет.
13: Как пищу, дичила цветки!
14: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хотел передать привет своим друзьям. Андрееву Игорю, Иванову Игорю, Мельникову Толе, Кузьмину Сереже, Котову Володе, Наташе Юле. Хотел послушать группу Филатов и Кэрос. Это все не помню я. Спасибо, радио «Дача». До свидания.

Магнитом нас в период праздников притягивают всевозможные сувенирные лавки, магазины с подарками, конечно, маркетплейсы, потому что хочется порадовать своих близких, пусть даже небольшим, но тем не менее подарком. Приятные положительные эмоции, они бесценны, да и вообще главное же внимание и сам процесс. Причем в этой истории каждый получает свою долю положительных эмоций, тот, кто дарит, и тот, кто получает подарок. От нас также уже скоро музыкальный подарок в виде прекрасных песен Алекса Лима, Дмитрия Маликова, Тейси Повали в эфире «Радио Дача».

0: на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Алекс Лим и его песня «Целый мир» в продолжении часа на радиодачу. Влюбленный мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушки. Дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть внимательным и даже подарить целый мир. А еще заявлять о своих чувствах на всю страну. И для этого в финале часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время, мы ждем ваших звонков. И через короткую паузу слушаем хиты групп «Чили», «Ласковый май», «Полины» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.

0: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Весна дарит нам такие замечательные хиты, ну и многим городам нашего вещания вполне себе весеннюю погоду. В майские праздники это важно. Все-таки в данный период многие стараются выбраться на природу, обязательно пожарить шашлык. И, как понимаем, в дождь и ненастную погоду делать это менее приятным. Хотя, кого это останавливало? Первая часть майских выходных у нас завершается. Поработаем неделю и вернемся ко второй. И, как всегда, не забудем о нашей музыкальной поддержке. Уже скоро для вас хиты Ирины Аллегровой, сопрано Турецкого, Андрея Державина и других любимых артистов радиодачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с города Рубцовска. Хочу передать привет Александру Астафьеву, Диме Кузнецову, Лехе Титову. И чтобы для них прозвучала песня «По ресторанам». Спасибо, радио «Дача».

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Весь мир на ладони, в нашем случае весь город на экране смартфона в момент использования навигатора. И чаще всего мы с вами где-то на взлетной полосе Шереметьево. Да, хотелось бы, конечно, сейчас полететь куда-то в теплые страны, наслаждаясь отпуском, но наши маршруты все же в сторону рабочих мест, как бы ни пытался их изменить навигатор. Радует, что сейчас с нами вечер воскресенья, отдыхали 3 дня и, надеюсь, успели, даже пусть немного, а соскучиться по коллегам. Всем желаем легкой наступающей недели. Ну и через короткую паузу сегодняшний вечер дополнят хиты Влада Сташевского, Ольги Бузовой, Димы Билана и не только.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как вопрос о женской дружбе. Тоже вызывает немало споров. Ну, а также рождает прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Юрия Антонова, «Жасмин», Игоря Николаева и других любимых артистов «Радио Удача». Всем желаем легкого завершения выходных.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: «Радио Удача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: своих, не таких, вы всегда можете порадовать в нашем эфире, передать привет, пожелать хорошего вечера, а может и вовсе у кого-то из родных день рождения. Вот со всеми приятными событиями ждем вас в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Также можно, кстати, поздравить всех слушателей с майскими праздниками. Ну и, конечно, прекрасной весной. Вот сколько приятных поводов дозвониться к нам в студию. Ну и через короткую паузу вам также для хорошего настроения хиты Татьяны Булановой, Аниты Цой, Николая Трубача и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Виктор. Хочу передать привет своей жене Галине. Я ее очень сильно люблю. Она для меня и друг, и жена, и все-все остальное, что есть в этом свете. Хочу заказать ей песню в исполнении Филиппа Киркорова. Спасибо, радио «Дача».
3: Мне

Виктория Дайнеко легко попадает в категорию «Летний хит». Отличное дополнение теплому сезону, или правильнее назвать его сезоном отпусков и каникул. Каждый старается именно сейчас, в майские праздники, взять отпуск, чтобы получить максимальное удовольствие от отдыха. Ну и как не напомнить, что в любой точке планеты мы всегда вас поддержим любимой музыкой. На сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы «Диско-дача» и «Песня года». Ну а также возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты групп «Фабрика», «Нана», «Леонида Агутина» и не только.

Песня группы «Фабрика» в эфире «Радиодача». Говоря о самой матрешке, обычно на фигурах изображают девушку в руссконародном костюме, сарафане и платке. Ну и, конечно, главная особенность – так называемая сюрпризность. Неизвестно, сколько еще кукол скрывается внутри, пока не разберешь матрешку до конца. Это как с нашей погодой. Неизвестно, что ждать от нее. Какие еще сюрпризы в планах на ближайшее время? Тут может стоять ясный солнечный день, а потом льет дождь, а у некоторых и вовсе снег. Мы желаем всем теплого наступающего дня. Ну и сегодняшний поздний вечер уже скоро скрасит хиты Тимы Белорусских, Таисии Повалий и многие другие.

0: думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: В мире множество цветов, но есть особенные, которые выбирают чаще остальных. А некоторым посвящают даже песни. Вот одна из таких от Тимы Белорусских в финале часа на радио «Дача». Незабудка прочно вошла в культуру и символику разных стран, где она олицетворяет память, верность и нежные чувства. Ну, кстати, и данный сезон также нередко связывается с чем-то нежным, романтичным. Любимый период многих романтиков. Всем желаем весеннего настроения, удачного начала недели. И через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Алены Апиной, Алсу, Валерии и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама. «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала!
0: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, мое любимое радио «Дача». Я звоню вам с Волгограда. Нам очень хочется песню в исполнении «Зимой Шакубай Бердена». Спасибо, радио «Дача». Я вас очень люблю.

вами знаем, что на радиодаче всегда отличная музыка, любимые хиты объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще полезные программы и рубрики. Одна из них – гороскоп. Утром с вами узнаем, как провести завтрашний день максимально правильно, учитывая советы астрологов. Ну а через короткую паузу нас ждут хиты Александра Буйнова, Егора Крида, Славы и многие другие. Желаем всем легкой наступающей недели.

0: нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро как.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: В молодости есть все, кроме старых друзей.
1: Это радио «Дача».

продолжение этого часа на радиодаче песня Стаса Михайлова. Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам, без которых вам также сложно. Можно воспользоваться рубрикой «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Очередные приветы и музыкальные пожелания в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни группы «Руки вверх», «Зары», группы «Мираж» и многие другие в эфире радиодачи. Дождемся их.

0: одна из важных в творчестве каждого артиста. Здесь множество прекрасных хитов на любой вкус и самый разный случай. А еще в период майских праздников у многих другая важная тема. Где найти самый вкусный шашлык и с кем его приготовить? Ну, думаю, сейчас в период рабочей недели все вопросы решатся, и уже к следующим выходным можно будет собираться. А пока что мы желаем всем легкого наступающего понедельника и через короткую паузу для тех, кто спать не планирует, хиты Кати Лель, Юлии Михальчик, Татьяны Овсенко и Виктора Салтыкова и не только. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Александр. Я из Великого Новгорода. Я хочу заказать песню Сергея Куренкова «У тебя в глазах» для моей любимой жены Татьяны. Передаю привет ей и всем моим близким и родным. Вам, радио «Дача», большое спасибо. Ночь.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

0: Участники розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заканчивается при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте vb.vizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.